0: Правила искателей.
1: Талант всегда сопутствует открытию. Открытие – таланту. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

Ну вот исчезла дрожь в руках. Наверх, наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек, навек.

мой океан со всех сторон. Штормит, штормит он тайну чьих-нибудь имен.

0: Радио «Искатель». Хочу все знать.
1: Тесты IQ измеряют уровень интеллекта по сравнению с другими людьми. Если все общество целиком вдруг поглупеет или поумнеет, результаты теста не изменятся.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Паулина Андреева. Оттепель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей. Охота требует уважения к зверю. Если стреляешь в птицу и заведомо знаешь, что не сможешь ее найти, она упадет в осоку. За этим есть неуважение.
1: Никита Михалков. Для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В китайской культуре царем зверей считается не лев, а тигр. Объясняется это, во-первых, тем, что на Дальнем Востоке издавна водятся именно тигры, а не львы. А во-вторых, тем, что полосы на лбу тигра напоминают иероглиф, который означает «царь-король».
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

слушаете «Радио Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Гимнаст Алексей Немов стал известен на весь мир после, пожалуй, главного провала в своей карьере – 5-го места на Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Но провал был настолько эффектным, что о нем до сих пор помнят. Но обо всем по порядку. Алексея мама воспитывала одна, и занятия спортом ему были просто необходимы. Гимнастику, как это часто бывает, будущего олимпийского чемпиона сначала брать не хотели. Мальчик был еще слишком маленьким, но он все-таки начинает тренировки, и сразу становится понятно, какой у него большой потенциал. Из-за частых тренировок пришлось сменить не одну школу, отовсюду выгоняли. Кроме того, он был вспыльчивым, часто спорил и ругался с тренером, а в подростковом возрасте даже грозился уйти из спорта. Но мама не позволила. Уже будучи знаменитым, Немов не раз благодарил ее за поддержку и веру. Впервые спортсмен заявил о себе в 13 лет. Он стал победителем молодежного чемпионата СССР и с тех пор регулярно пополнял копилку достижений медалями. В 1994 году молодой гимнаст впервые поднялся на пьедестал чемпионата мира – серебро в командном зачете. Спустя 2 года Алексей на Олимпийских играх в Атланте завоевал 6 медалей в разных дисциплинах. Позднее он повторил достижения на Олимпиаде в Сиднее. И неудивительно, что еще через 4 года в Афины Немов ехал в статусе фаворита. Выступил он хорошо, но в финале допустил небольшую ошибку при соскоке. За нее-то судьи зацепились, занизив оценки. Такая несправедливость вызвала возмущение у зрителей в зале. Они 12 минут освистывали судей и чуть не сорвали турнир. Чтобы другие спортсмены могли выступить, Алексей вернулся и успокоил зал. После этого о нем написали все мировые СМИ. Гимнаст стал популярнее призеров той Олимпиады. Впервые в истории международный приз «Fair Play» был вручен россиянину за благородство и спортивное поведение. Скандал привел к тому, что несколько судей навсегда лишили лицензии, а система оценок была изменена. Стали учитывать не только технику, но и сложность упражнений. Сам Немов завершил карьеру, но из спорта не ушел. Спустя 3 года он стал вице-президентом Федерации спортивной гимнастики России.
0: «Наши искатели».
2: Let me see you dance, babe.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Самая высокая скорость, которую может развить пассажирский самолет, около 900 км в час. Это скорость современных авиалайнеров, таких как Boeing 747 или Airbus A350.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. Среди врачей мира есть немало легендарных имен. Всем известен древнегреческий целитель Гиппократ, который вошел в историю как отец медицины. На слуху имя швейцарского врача Парацельса, который считается основателем медицинской науки. Известен персидский доктор Авиценна, написавший первую медицинскую энциклопедию. В Кыргызстане известен Улукман, который изначально был врачом, а потом стал святым покровителем лекарей. Легенда утверждает, что Улукман жил около 3000 лет назад. С детства он интересовался лекарским искусством. Читал медицинские труды, учился отличать лекарственные растения, собирал их, сам готовил препараты. У него было правило в определенные дни приглашать в свой дом всех больных. Улукман осматривал пациентов, а потом бесплатно лечил. Утверждают, что никто не покидал его дом больным. Некоторые лекарства, которые использовали во времена Улукмана, описаны в национальном кыргызском эпосе «Манас». В сказании упоминается «барпы» – средство омоложения. А еще была мазь Кайнатма Карадары, которую применяли для лечения ран и переломов. По свойствам она напоминала действие легендарного мумиё. Лекарство «медет» применяли, чтобы нейтрализовать действие яда отравленной стрелы. Себеп – болеутоляющее средство. Его принимали внутрь или сыпали порошок на рану. Большинство лекарств в то время имели растительное или животное происхождение. Улукман не только сам использовал лекарственные травы, но и учил других, как ими пользоваться. Бывало, исцелял не лекарством, а словом. Легендарный лекарь прожил долгую жизнь и каждый день считал счастливым. После распространения ислама в Центральной Азии Улукмана причислили к лику святых. Его стали считать не только мудрецом и пророком, но и покровителем врачей и целителей.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки Степэй. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати Степэй онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Тэбанк. Учитываются покупки через Степэй от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Тэбанк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
3: Радиоискатель. Хочу все знать.
4: На немецком бомбардировщике Юнкерс Ю-87 во времена Второй мировой войны было предусмотрено одно дополнительное оружие. Речь идет о сирене, которая громко выла во время пикирования и предназначалась для психологического воздействия на противника. Сирена работала только в полете за счет воздушного потока. Это также помогало пилоту оценивать скорость пикирования на слух. Высота звука увеличивалась с ростом скорости.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: The Commitments. Обязательства.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.

0: Радиоискатель.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В Госдуме поддержали инициативу о снижении транспортного налога для автомобилей отечественного производства. Об этом агентству городских новостей Москва сообщил председатель Думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг. Он назвал эту инициативу хорошей и охарактеризовал свое отношение к ней как позитивное. При этом депутат отметил, что предложение все еще проходит стадию общественного обсуждения, поэтому рано говорить о конкретной величине возможного понижающего коэффициента. Сейчас на сайте российской общественной инициативы проводится голосование в поддержку петиции с этой идеей. Ее авторы предлагают при расчете транспортного налога устанавливать дифференцированный понижающий коэффициент для машин отечественного производства. В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главное — задача – это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. И в завершении выпуска церемония открытия недели российского кино прошла на Кубе. Об этом сообщает ТАСС. Старший советник посольства России в Гаване Сергей Пархоменко представил страну на открытии. Он прочел приветствие специального представителя президента России по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкова. В нем чиновник выразил уверенность, что этот фестиваль станет еще одним значимым шагом в развитии межгосударственного культурного диалога между Россией и Кубой. Фильмом открытием фестиваля стала картина Григория Козинцева «Дон Кихот». На неделе российского кино также представили «Конька-горбунка» Олега Погодина, «По щучьему велению» Александра Войтинского и фильмы о Чебурашке Дмитрия Диченко. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: 60. Удмуртия. Парк Дикий.
1: Парк Дикий только называется так страшно. На самом деле это цивилизованный уголок заповедного удмуртского леса, обустроенный для любителей активного отдыха. Свое название парк получил, поскольку здесь имеется возможность наблюдать за жизнью диких животных в естественной среде обитания. Главной достопримечательностью является деревянный мост, представляющий собой своеобразную экологическую тропу. Гуляешь по ней и с высоты 3 метра наблюдаешь за лесными жителями. Дикий – народное название. Официально он называется Капкинский парк диких животных. Лесной участок площадью около 8 гектаров раскинулся возле деревни Старые Капки в Селтинском районе Удмуртии. Однажды в эти места приехал заядлый охотник и предприниматель немец Карл Хольцингер. Он был поражен красотой этих мест. Именно ему пришла в голову идея создать необычный аттракцион, когда на лоне природы можно безопасно наблюдать за животными и даже подкармливать их. В реализацию идеи немец вложил собственные деньги, а также привлек грантовые средства. Устроен парк следующим образом. На уровне крон деревьев тянется мост длиной 500 метров. Когда строили тропу, не повредили ни одного дерева. Внизу, под мостом, сделано ограждение, где в вольготных условиях проживают олени, косули, кабаны и другие животные. В отдельных вольерах содержатся медведь, волк, лиса и писец. Не обошлось без домашних животных, которые представлены лошадьми. Парк изначально задумывался не только как туристический маршрут, но и как место экологического просвещения. Сюда охотно приезжают семьи с детьми. Желающим предлагают тематические квест-маршруты под названием «В лапах рыси» или «По следу волка». Есть возможность порыбачить в пруду или испытать собственные силы в веревочном парке. Рядом находится питомник западносибирских лаек. На память о посещении дикого парка в сувенирной лавке можно приобрести какую-нибудь забавную вещицу.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самое высокое здание аэропорта находится в Дубае. Международный аэропорт Аль-Мактум имеет высоту 60 метров и является самым высоким зданием аэропорта в мире.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели планета.
1: Традиционно считается, что Южная Корея сугубо буддийская страна. Это не так. В городах бросается в глаза большое количество христианских храмов. Здесь присутствуют шаманство и даосизм. Популярно конфуцианство. Буддисты составляют чуть более 20% верующих. Все религии прекрасно уживаются между собой. А приобщиться к буддизму можно, даже не принимая веру. Многие буддийские храмы расположены в живописных горах. Здесь царит тишина и покой. Воздух отличается кристальной чистотой. Может быть, по этой причине в Корее популярна традиция «temple stay». Обычные люди приезжают пожить в монастырь на время. Они участвуют в службах, медитируют, питаются как монахи, принимают участие в чайных церемониях. Богослужения проводятся 3 раза в день – утром, в обед и вечером. Служба считается выражением почтения Будде и одновременно является временем для самоанализа. Принятие пищи называется «баль-уганьен». Название связано с «баль-у» – чашкой монахов, из которой они едят. Во время еды нельзя разговаривать, стучать посудой или чавкать. Очень важно не оставлять еду и есть в меру. Особенно почитается чайная церемония, которая в монастыре называется «дадо». Считается, что чаепитие – это медитация, поэтому важно максимально сконцентрироваться на процессе. Важно прочувствовать истинный вкус и аромат чая. Монахи утверждают, что пьют чай 5 органами чувств. Ушами они слышат, как кипит вода для чая. Носом вдыхают аромат. Глазами видят его цвет. Языком ощущают вкус. Руками они чувствуют его тепло. После такого чаепития мир предстает в ином свете.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Предел Армстронга – это высота над уровнем моря, где давление падает до такой степени, что кровь в человеческом теле закипает. Речь идет о 19 200 метров.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Шакен Блю. Игла.

0: Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на «Радиоискатель.ру», раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
1: «Радиоискатель».

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Я весь вечер ждал тебя, черкал на листе. Я дымил в потолок и пришел к простоте. Я налил себе стакан, залпом выпил его и улыбался своим мыслям и не ждал никого.

как вода. А вода течет с крыш, и я чувствую тебя, и это не победишь. Твои губы добры, а твои пальчики злы, как в той нашей встрече.

Я ничего не забыл. Все будет быстрее, все будет лучше, чем я говорил. Твои мысли как вода, а вода течет с крыш. Не верь, кто скажет горько, это сладко, малыш.

0: Искатели. Проект Анны Каренина должен был стать первым российским сериалом от Netflix. Главная роль в нем была доверена Светлане Ходченковой. Проект заморозили, но в прессе успели обсудить, что выбор актрисы сделан как нельзя лучше. Светлана талантлива, действительно красива и олицетворяет собой образ русской женщины. В юности, правда, будущая кинодива в себя не верила. Одноклассники устроили ей настоящую травлю. И чтобы доказать что-то себе и им, девушка отправила портфолио в модельное агентство Вячеслава Зайцева. Высокая, стройная блондинка с длинными волосами не могла не понравиться. Ей тут же предложили контракт и отправили на работу в Японию. Через полгода Ходченкова вернулась с безумной суммой денег. Она заработала $1000. Этот гонорар Света потратила на исполнение маминой мечты. Оплатила установку телефона в квартире. Несмотря на успех, Ходченкова из модельного бизнеса ушла и некоторое время искала себя. Немного даже поучилась на экономиста. Но, не дождавшись первой сессии, забрала документы из вуза и пошла на курсы при Щукинском училище. Она стала единственной из всей подготовительной группы, кто в итоге поступил. От стресса и напряжения Светлана тогда прилично поправилась и потеряла свои модельные параметры. Но именно такой типаж искал режиссер Станислав Говорухин для картины «Благословите женщину». Мэтр обратил внимание на первокурсницу и сразу предложил ей главную роль. Эта картина для Светланы стала даже не то чтобы счастливым билетом, а красной дорожкой, по которой она вошла в профессию. Говорухин еще трижды пригласит Ходченкову в свои фильмы, а всего на данный момент у нее более 100 ролей в кино. Светлана снимается без устали и даже в пандемию умудрялась работать. Она одна из немногих российских актрис, кто успешно отметился в Голливуде и запомнился западным зрителям.
1: Наши искатели.

0: искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: В Японии не принято давать на чай. Во время того, как клиенту оказывается услуга, между ним и продавцом заключается негласный контракт. Таким образом, клиент уже платит деньги, которые назначены за услугу. И чаевые в таких деловых отношениях больше похожи на подачку. Поэтому за несколько йен сверху в Японии на вас могут и обидеться.
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. А в белой кружке

0: Радиоискатель. Нас слушают в Ульяновске на 94.1 FM.
1: В любом крупном городе непременно имеется объект, который позиционируется как главная достопримечательность. Именно она является своеобразным магнитом, притягивающим туристов и формирующим имидж города. В Ульяновске таковым является музей-заповедник «Родина Ленина». В апреле 1870 года в Симбирске, так тогда назывался Ульяновск, родился будущий революционер мирового масштаба. В советский период город был центром паломничества пионеров, комсомольцев и членов Компартии. Заповедник занимает площадь 174 гектара в центре города и насчитывает 17 музеев. Посетителям предлагают целый букет всевозможных мастер-классов. Детей приглашают принять участие в экскурсии квесте «Происшествие на Московской». По легенде, купец потерял крупную сумму денег и просит участников игры помочь отыскать ее. Есть мастер-классы по созданию акриловых рисунков на ткани. Желающие могут научиться делать обереговые куклы Ярила, птица Радость и Леший. В заповеднике установлено около десятка примечательных скульптур, создающих атмосферу XIX века. Вот перед перекрестком остановилась семейная чета, вышедшая на прогулку. На заборе устроился мальчик-трубочист. Другой подросток продает на улице газеты. Фотограф установил камеру, предлагая сфотографироваться на память. Художник делает наброски, склонившись над мольбертом. На скамейку присела отдохнуть женщина с корзиной. За порядком в городе, как и полагается, зорко следит городовой. Все скульптуры выглядят предельно живыми. Кроме необычного заповедника, Ульяновск может похвастаться бульваром «Новый Венец», с которого открывается великолепный вид на Волгу. Чтобы полюбоваться Великой Русской рекой, обустроили смотровые площадки. Начинается бульвар от памятника Ленину на Соборной площади, проходит мимо библиотеки имени Ленина и завершается у площади Ленина размером с аэродром. Здесь расположен гигантский мемориальный центр Ленина. На память о посещении Ульяновска туристы покупают значки, магниты и тарелочки с портретами Ильича.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. T-Bank. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО T-Bank 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Единственная часть человеческого тела, не имеющая кровеносной системы для снабжения ее кислородом, это роговица глаза. Поскольку она должна быть идеально прозрачной, то клетки роговицы обеспечиваются растворенным в слезах кислородом непосредственно из воздуха.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эдуард Артемьев. «Раба любви».

0: «Искатель». Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
3: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Стамбул, или по-турецки Истамбул, известный прежде как Константинополь, а еще ранее как Византий. Крупнейший город Турции, экономический, исторический и культурный центр страны. Расположен на берегах пролива Босфор, разделяющего Европу и Азию, между Мраморным и Черным морем. Европейская часть города – основная и больше азиатской, с которой соединена мостами и тоннелями. Бывшая столица Римской, Восточно-Римской, Византийской, Латинской и Османской империй. Однако сейчас столицей страны не является. Стамбулу почти 2700 лет, а самые ранние поселения в его азиатской части появились в неолите 9000 лет назад. Что интересно, и во времена Османской империи, и в Турецкой республике Мустафы Кемаля Ататюрка до 1930 года оба названия Истамбул и Константинополь признавались равными, что находило отражение в документах эпохи. В средневековых русских летописях именовался Царьградом, в болгарском и сербском языках и сейчас, как неофициальное обозначение города, употребляется топоним Царьград. Под именем Византий город на протяжении тысячи лет был центром восточного христианства. А с 16 века, после завоевания турками-османами, вплоть до 20-го был центром исламского мира. Сегодня Стамбул, наряду с Москвой, считается крупнейшей городской агломерацией в Европе. По сообщениям прессы, Стамбул занимает второе место в мире после Лас-Вегаса по числу регистрируемых браков. Здесь их заключается до 120 тысяч в год.
0: Восточные истории на радиоискатель.

Искатель. Хочу все знать. В 1891 году ирландский эксперт в области футбола предложил ввести 11-метровый штрафной удар за грубую игру или намеренную игру рукой. Этот удар было решено назвать фамилией эксперта, то есть пенальти. По другой версии название дало выражение death penalty, то есть смертная казнь. Действительно, пенальти – это одно из самых суровых наказаний, способных серьезно повлиять на счет матча. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. Человек с бульвара Капуцинов.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: Радио «Искатель».

0: Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: С 1 сентября 2026 года начнут действовать новые правила заключения дистанционных договоров на оказание платных медицинских услуг. Об этом газете «Известия» сообщила медицинский юрист Ирина Гриценко. По словам эксперта, теперь в первую очередь необходимо будет проверять официальный сайт медицинской организации, где должен быть указан перечень услуг, соответствующий реестру лицензий Росздравнадзора. Юрист подчеркнула, что с сентября договор будет считаться заключенным только после акцепта такого, как внесение оплаты. При этом электронная подпись пациента не потребуется. Подтверждением оплаты служит чек. Сведения о нем поступают в налоговую, а платеж, как правило, проводят картой, объяснила специалист. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом в «Москве-24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска. Бархатный сезон медленно приходит на юг России, поскольку сильная жара спадает, а морская вода остается теплой для купания. Об этом сообщила ведущий специалист гидромедцентра Людмила Паршина в разговоре с РИА Новости. На юге России постепенно наступает бархатный сезон, так как на Черноморском побережье дневная температура воздуха держится в диапазоне +28, +33. Однако во второй половине недели ожидается снижение показателя, и столбики термометров опустятся ниже +30. Что скажется на температуре воды в море, сказала она. По словам специалиста, классическим бархатным сезоном для курортов является температурный режим в 23-28 днем и 17-20 ночью, а температура морской воды должна составлять от 22 до 25 градусов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Самое маленькое государство в мире – Ватикан, резиденция Папы Римского. Суверенная территория Святого Престола. Это место, где обитает сама история. Ватикан – один из немногих государств-анклавов, то есть государства внутри государства. Оно располагается на территории Рима. Со всех сторон Ватикан окружен оборонительной стеной. Общая длина границы составляет всего 3 километра. Население государства не превышает 1000 человек, и только половина имеет ватиканское гражданство, остальные являются резидентами. В Ватикане есть собственная вертолетная площадка, банк, радиостанция, газета и резервная электростанция. Здесь почти не заключается браков и не рождается детей. Ватикан – абсолютная теократическая монархия, то есть в руках Папы Римского находится законодательная, исполнительная и судебная власть. Суверен избирается кардиналами на пожизненный срок. Ну и, конечно, все население является служителями католической церкви. Так как государство ничего не производит, то его источники дохода – это туризм, сувениры и пожертвования. Свое название Ватикан взял от названия холма, где, собственно, и расположен. Эта территория стала святыней после захоронения здесь одного из 12 апостолов Христа – святого Петра. Через 3 столетия император Константин, тот, что сделал христианство государственной религией, отстроил на этом месте базилику. Но только в 17 веке на ее месте был возведен величественный собор святого Петра. Крупнейший собор в мире, гордость католического мира, место паломничества и жемчужина Ватикана.
0: Искатели нового.

Радиоискатель. Хочу все знать. Электрические автомобили были изобретены раньше бензиновых. Первый автомобиль на электрической тяге появился в 1834 году, а первый двигатель внутреннего сгорания в 1860. Хочу все знать. Радиоискатель.

1977 году «АвтоВАЗ» приступил к выпуску первого массового легкового внедорожника, который могли купить автолюбители. Модель назвали «ВАЗ-2121 «Нива». Она пользовалась большой популярностью у жителей села, охотников и рыбаков. Эксперты утверждают, что за всю историю автозавода «Нива» была самым успешным экспортным автомобилем. В 2022 году авторитетный американский автомобильный сайт включил его в список 12 самых надежных внедорожников всех времен. «Нива» производится и поныне. За свою долгую историю ВАЗ-2121 установил немало рекордов, в том числе мирового уровня. Так, в 1998 году внедорожник своим ходом заехал в базовый лагерь на Эвересте на высоту 5200 метров, а спустя год побил собственный рекорд, поднявшись в Тибете на высоту 5726 метров. Примерно в это же время «Нива» добралась до Северного полюса. Конечно же, не своим ходом. Ее сбросили на парашюте. Приземлившись, машина благополучно завелась и доехала до точки с нулевыми координатами. На этом испытания холодом не закончились. «Нива» 12 лет проработала на станции Беллинсгаузен в Антарктиде. Внедорожник там вписался идеально, поскольку дорог на южном континенте нет вообще. Машина успешно эксплуатировалась при 50-градусных морозах. Пробег составил почти 12 тысяч километров. А в 2000 году из «Нивы» сделали снегоболотоход. И она снова покорила Северный полюс, но уже своим ходом. «Нива» неоднократно участвовала в престижных гонках, включая «Париж-Дакар», «Ралли фараонов», «Париж-Тунис». В 1981 году гонщик Жан-Клод Бриавуан занял на «Ниве» третье место в легендарном «Дакаре». Спустя год он финишировал вторым. Это был лучший результат «Лады». Во многих странах мира существуют клубы любителей «Нивы». В Германии регулярно проходят любительские гонки по бездорожью. Автомобиль засветился в фильмах «Робокоп», «Корсианец», «Багровые реки», «Невероятная жизнь» Уолтера Митти. Владельцем «Нивы» является президент России Владимир Путин.

0: приятеля.
1: Хочу
0: все знать.
2: Первый банкомат, который выдавал наличные деньги, появился в Лондоне в 1967 году. Банк Chemical тогда рекламировал новинку так: «Наш филиал откроет свои двери завтра в 9 утра и не закроет их больше никогда». В первых устройствах уже применялся пин-код из 4 цифр. Как гласит легенда, изобретатель Джон Шепард Баррон отказался от пароля из 6 знаков в пользу 4, так как именно такую комбинацию могла запомнить его супруга.
0: «Хочу все знать».
1: Искатель.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Эрик Клэптон.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сейчас расскажу, почему доверчивому человеку, которого легко обмануть, принято говорить, что он уши развесил. Посмотрите на самое верное домашнее животное – собаку. Как только она слышит незнакомый звук или видит подозрительного человека, то вся подбирается и настороженно поднимает уши. Но стоит хозяину погладить ее по голове, сказать ласковое слово, успокоить, то собака расслабляется, а уши опускает, развешивает. Вот и люди так же. Они восприимчивы к лести, комплиментам и лжи. Услышат приятные слова и теряют бдительность, как та собака. А заодно и уши развешивают. Сейчас выражение употребляют в двух близких смыслах. Первое – развесить уши – это потерять бдительность. А второе – слушать с особым вниманием, забывая обо всем на свете.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Производители сотовых телефонов чутко реагируют на потребности приверженцев разных религий. Для ультраортодоксальных иудеев разработаны телефоны, где заблокирован доступ к эротическим сервисам. Нельзя писать СМС и выходить в интернет. Звонок в субботу, священный день, когда нельзя работать, возможен только по сверхдорогому тарифу. А для мусульман существуют телефоны, которые показывают направление на Мекку, что помогает совершать молитвы в правильном положении.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Братске на 106.8 FM.
1: Город Братск административно относится к Иркутской области. Он находится на берегах Братского и Усть-Илимского водохранилищ, образованных на реке Ангаре. С высоты птичьего полета Ангара в этом месте похожа на изогнутую ящерицу с длинным хвостом. Возле правой лапки этой ящерицы и притулился Братск. Берега водоемов в этом месте сильно изрезаны глубокими узкими заливами, напоминающими норвежские фьорды. Город растянулся вдоль водохранилища на 65 километров. Когда переезжаешь из одного городского района в другой, возникает впечатление, что это разные населенные пункты. Причиной тому большие лесные массивы и водные пространства, разделяющие жилые районы. Так сложилось исторически. Хотя первое поселение появилось на этом месте в 1631 году, городом Братск стал только в 1955. Он образовался в результате объединения рабочих поселков на берегу Ангары, которые выросли вокруг фабрик и заводов. Своим рождением город обязан строительству Братской ГЭС. Комсомольская стройка тогда гремела по всей стране. В 60-е годы на берег Ангары неоднократно приезжали композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Результатом их творческих командировок стал цикл песен под общим названием «Таежные звезды». Потом еще многие десятилетия вся страна с упоением пела песни «Главное, ребята, сердцем не стареть», «Девчонки танцуют на палубе», «ЛЭП-500». Все они рождены в Братске. Результатом строительства Братской ГЭС стало появление Братского водохранилища, крупнейшего в стране и второго по величине в мире. В нем содержится 170 кубических километров жидкости. Это огромное хранилище пресной воды. Оборотной стороной медали было затопление больших территорий, когда Ангару перекрыли плотиной. При создании Братского водохранилища пришлось переселить более 67 тысяч жителей из 248 населенных пунктов, которые должны были уйти под воду. Этим событиям посвящен роман Валентина Распутина «Прощание с матерой», который вышел в 1976 году.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: жрали и курили.
1: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: Слушайте «Радио Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны англичане разработали радар, который позволял пилотам видеть немецкие бомбардировщики ночью. Чтобы скрыть новую технологию, ВВС Великобритании распространили в прессе информацию, что подобная зоркость – это результат особой овощной диеты английских пилотов. С тех пор и пошел слух о том, что употребление, например, моркови способствует хорошему зрению. «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
3: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Россияне получат равные части зарплаты в первую и вторую половины сентября, рассказал газете «РУ» кандидат экономических наук Игорь Балынин. Трудовым кодексом Российской Федерации установлено, что выплата зарплаты производится не реже, чем два раза в месяц, сказал экономист. Причем выплата оклада за каждую из частей месяца осуществляется с учетом приходящегося числа рабочих дней, добавил эксперт. В сентябре 26 года для работающих по пятидневной рабочей неделе рабочих дней будет 22, в первой половине сентября 11 рабочих дней и во второй половине сентября также 11. Соответственно, с точки зрения распределения величины выплаты оклада в аванс и итоговый расчет за сентябрь в 2026 году при прочих равных перекосов не будет. Треть опрошенных россиян, обращающихся за микрозаймами, делают это не для крупных покупок или непредвиденных расходов, а для того, чтобы внести очередной платеж по уже имеющемуся кредиту. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного юридической компанией. Подобная практика – один из признаков финансовых трудностей, когда собственных доходов уже недостаточно для выполнения кредитных обязательств, человек начинает искать быстрые источники денег. Наиболее доступным вариантом становятся микрозаймы, которые можно оформить за несколько минут онлайн, отметили специалисты. По их словам, таким образом заемщик не уменьшает свою задолженность, а лишь переносит проблему на более поздний срок, зачастую увеличивая общую сумму переплаты. И в завершении выпуска: большой летний бал пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе мероприятия. Бал состоится в колонном зале президентской библиотеки имени Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители классической музыки и танцев из Германии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Италии и Швейцарии. Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров 19-го – начала 20 века. Их цель – приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Искатели «Планета».
1: В конце 70-х у многих замирало сердце при первых звуках мелодий группы «Абба». На мировой эстраде шведская четверка появилась внезапно и сразу завоевала симпатии сотен тысяч людей. Только пластинок с их записями было продано 350 миллионов экземпляров. Пластинки продаются и сейчас, а песни по-прежнему остаются в плейлистах радиостанций. Группа распалась в 1982 году. Для поклонников это была настоящая трагедия. Отрадным событием стало открытие музея Абба на музейном острове в Стокгольме. Это произошло в 2013 году. Он сразу стал пользоваться огромной популярностью. Еще бы, здесь собрали множество личных вещей участников группы. Ани, Агнеты, Бьорна и Бенни. Это позволяло вернуться в прошлое, повспоминать, поностальгировать. Нет сомнений, что с песнями Абба у многих связаны самые приятные моменты жизни. В музее работает студия, где любой может спеть песню легендарной группы и сделать ее запись. Компьютерные технологии позволяют влиться в состав Абба, спеть с кумирами песню и записать видеоклип. Здесь имеется пианино, которое подключено к домашнему инструменту Бенни Андерсона. Если он начинает играть дома, то заиграет и пианино в музее. А еще есть спецтелефон. В любой момент может раздаться звонок от кого-нибудь из Абба. Трубку может поднять любой посетитель. Такое случалось 4 раза. Одним из везунчиков стал японский турист. После разговора с кумиром он чуть не умер от счастья. Видимо, он был из тех, кто застал пик популярности легендарных шведов и был очарован их романтичной, позитивной музыкой.
0: Искатели «Планета».

0: Искатель. Хочу все знать.
1: В некоторых китайских городах действует услуга по спасению из пробок. Водитель отправляет запрос со своими координатами, и к нему приезжают двое мотоциклистов. Один остается с машиной, а другой вывозит заказчика из пробки на своем мотоцикле и доставляет к месту назначения.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

0: Россия.
1: В сувенирных магазинах Архангельска можно увидеть забавные керамические фигурки. Медведи в русских национальных костюмах, веселые мужички с балалайками, пляшущие красавицы в нарядных платьях. Есть жанровые сценки. Сюжет из легендарной сказки про репку, семейное чаепитие с самоваром, торговец лаптями на ярмарке. От фигурок так и веет добротой. Они яркие, красочные, изящные. Это знаменитая каргопольская игрушка. Необычный художественный промысел зародился в 30-е годы прошлого века в деревнях Каргопольского района. Но не только игрушками знаменит Каргополь, который является ровесником Москвы. Долгая история оставила немало материальных вех. Город с населением в 10 тысяч человек находится на юго-западе Архангельской области. Его природным украшением является река Онега. В черте города ее ширина превышает 300 метров. На берегу находится большинство исторических достопримечательностей. Каргополь называют городом-музеем, поскольку на его территории разместилось около 200 памятников деревянной архитектуры и каменного зодчества. Украшением являются действующие храмы и монастыри. Только в ансамбль соборной площади входят три храма, самый старый из которых возведен в XVI веке. Еще три храма высятся на Красноармейской площади, образуя второй православный центр. Туристы непременно посещают музейный дворик, где сосредоточено более десятка старинных построек. Посетителей привлекают разнообразные интерактивные программы и мастер-классы. Здесь, к примеру, можно научиться искусству нитяной мозаики, мастерить куклы-обереги и плести кушаки. В городе сохранилось несколько купеческих особняков. В одном из них действует Центр народных ремесел, где обучают плетению из бересты, ткачеству, изготовлению тряпичных кукол. В городе работает цех глиняной игрушки. Продукцию мастеров-надомников продают в местном сувенирном магазине. Без покупок отсюда еще никто не уезжал. Забавная вещица станет доброй памятью о посещении древнего русского городка.
0: Искатели. Россия.

Искатель. Хочу все знать. Стекла в окнах – редкость для Кубы, особенно если речь идет о побережье. Жителям острова Свободы просто нет смысла на них тратиться, если проще повесить пластиковые, деревянные или алюминиевые жалюзи. Это гораздо практичнее в период жары, да и обычные стекла просто разобьются во время жутких ураганов, которые бушуют на Кубе зимой. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сэм Браун. 9,5 недель.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель.

0: приятеля.
1: В тот вечер я не пил, не пел. Я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он

Кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держите

крикнул «берегись», но было поздно. За 8 бед один ответ. В тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, я там валялся. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Он мне сказал: держись, браток. И я держался. Врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал: держись, браток. Он мне сказал: держись, браток. И я держался. Разлука мигом пронеслась.

0: нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели. Все знают песенку про Васиного папу, который силен в математике. Ее написал для своего рассказа советский писатель Виктор Драгунский. Про таких говорят: человек удивительной судьбы и большого таланта. Он родился в Нью-Йорке, куда после свадьбы эмигрировали его молодые родители. Но прижиться в Штатах семья не смогла и вернулась с полугодовалым сыном в родной Гомель. Драгунский шутил, что это американский образ жизни произвел на него такое отталкивающее впечатление. Родной отец и второй муж его матери умерли буквально один за другим. Третьим важным мужчиной в судьбе Драгунского стал актер еврейского театра Менахем Мендел Рубин. Мать в третий раз вышла замуж, и семья ездила за отчимом на все гастроли. Артист стал для Виктора настоящим кумиром. Он учил мальчика выразительно читать стихи, отбивать чечетку и пародировать. Иногда давал эпизодическую роль в спектакле. В 1925 году они переехали в Москву, где отчим создал свою труппу и эмигрировал в США. Драгунский с матерью остались вдвоем. Денег не хватало, и 13-летний мальчик начал работать. Сначала катал туристов по Москве-реке, а потом устроился учеником токаря на завод. Но страсть к театру было не победить. В 1931 году он начинает посещать по вечерам литературно-театральную мастерскую. Студенты не только оттачивали актерское мастерство, но и посвящали много времени изучению литературы. Через 4 года Виктор закончил курсы и устроился на работу в театр транспорта. Во время войны он из-за болезни не попал на фронт, но записался в ополчение и даже получил медаль за оборону Москвы. С 43-го года вместе ездил по фронтам и давал концерты для солдат. Затем он работал клоуном в цирке и организовал театральное объединение «Синяя птичка». В него вошли артисты театра киноактера. Они устраивали капустники, на которые мечтали попасть толпы зрителей. 10 лет просуществовал этот полусамодеятельный театр, пока Драгунский не решил изменить жизнь и заняться писательством. В декабре 1958 года на своей даче в Подмосковье он написал первые рассказы. Главным героем стал мальчик Денис Кораблев, который постоянно попадал в забавные ситуации. На самом деле писатель сочинял истории про своего 8-летнего сына Дениса. У всех героев были реальные прототипы, и истории получались настолько живыми, что книги разлетались тиражами в сотни тысяч. Его рассказы сразу стали классикой детской литературы. По ним сняли 10 фильмов, и их переводили даже на японский, норвежский, шведский и язык хинди.
1: «Наши искатели»

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Пессимистами не становятся, а рождаются. Исследования генетиков из университета в Канаде доказали, наш оптимизм или пессимизм генетически запрограммирован. Так, если в мозгу у человека концентрация нейроптидов Y невысока, то он склонен воспринимать окружающий его мир пессимистично, а также подвержен депрессии.
1: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: «Радиоискатель». Нас слушают в Брянске на 99,5 FM.
1: Брянск раскинулся на западной окраине среднерусской возвышенности, на берегах реки Десны. Город имеет почтенный возраст, который перевалил за 1000 лет. Его название произошло от старорусского слова «дибрь», что означает «склон» или «низина, поросшие лесом». Брянские ландшафты вполне соответствуют названию. В древности леса служили надежной защитой от врага, поскольку поселение было трудно отыскать в густых дебрях. За свою долгую историю город претерпел немало невзгод. Брянск пережил нападение татаро-монгол, был захвачен Речью Посполитой, сожжен войском Лжедмитрия II. В начале прошлого века город не обошла стороной гражданская война, а во время Великой Отечественной войны Брянск оккупировали немцы. В этот период брянские леса вновь сослужили полезную службу, став надежным прибежищем для партизан. Сегодня об этом историческом эпизоде напоминает множество памятников. Главным из них считается мемориальный комплекс «Партизанская поляна», расположенный в брянских лесах, в 12 километрах от города. Он находится в историческом месте, где осенью 1941 года, накануне немецкой оккупации, состоялся сбор всех партизанских отрядов. Мемориал включает центральный обелиск, музей истории партизанского движения, диораму «Взрыв Голубого моста» и другие объекты. Долгое время «Партизанская поляна» было традиционным местом встреч ветеранов-партизан и подпольщиков. В Фокинском районе Брянска можно увидеть памятник партизанке, герою Советского Союза Валентине Сафроновой. Чтобы передать важные документы, ей пришлось перейти линию фронта, преодолев 120 километров по глубокому снегу. Памятник еще одному герою-партизану, Дмитрию Ямлютину, установлен в одноименном сквере на улице, носящей его имя. А легендарному командиру партизанского отряда Дмитрию Медведеву посвящен целый мемориальный музей. О былых временах напоминает также памятный знак «Брянск – город партизанской славы», установленный при въезде в город.
0: Радиоискатель нас слушает

Искатель. Хочу все знать. Прозвище в честь легендарного корабля-призрака «Летучий голландец» получили многие нидерландские авиаконструкторы, спортсмены и музыканты. Но известен и не «Летучий голландец». Так прозвали футболиста Денниса Бергкампа из-за его аэрофобии. Выступая за «Арсенал», он наотрез отказывался летать на самолетах, из-за чего пропускал важные матчи в континентальной части Европы. «Хочу все знать». Радио «Искатель».

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Один из микрорайонов в Чебоксарах назвали Байконур, а его главную улицу в честь Королева. На ней расположена часовня во имя святого Георгия Победоносца. Она спроектирована по всем канонам православного храма, но в то же время сильно напоминает верхнюю часть ракеты-носителя «Союз».
0: Хочу все знать.
1: Радиоискатель.

0: легенд. Кыргызстан. Овцеводством кыргызы занимались с древнейших времен. Это было вызвано тем, что на территории Кыргызстана имелось множество высокогорных пастбищ, представляющих собой идеальную кормовую базу для овец. Считается, что далекими предками этих животных являются дикие горные бараны, которых одомашнили тысячи лет назад. С тех пор овцы исправно обеспечивают людей мясом, шерстью, молоком и овчиной. Баранина настолько популярна в мире, что мировое поголовье овец перевалило за 1 миллиард голов. Свою лепту вносит Кыргызстан, где насчитывается более 6 миллионов овец. Выходит, что на одного жителя республики в среднем приходится по овце. Популярность этих животных настолько велика, что у них есть собственный небесный покровитель. Его зовут Чопан-Ата. Скорее всего, имя пошло от персидского слова, означающего «хранитель скота». В легендах его представляют старцем в белых одеждах. Под высоким колпаком у него скрыты небольшие рожки. У казахов аналогичного мифологического персонажа звали Чопан-Ата. Удивительно, но личных покровителей имели не только овцы, но и лошади, верблюды, козы и коровы. Чопан-Ата считался также покровителем пастухов. Скотоводы даже называли его отцом всех пастухов. К нему обращались с просьбами умножить стадо, вылечить заболевшее животное. Есть версия, что от имени Чопан пошло слово «чибан» – «пастух». В 21 веке профессия пастуха в Кыргызстане по-прежнему востребована. Пасти приходится не только овец, но и коров, лошадей и ослов. С ранней весны до поздней осени пастухи со стадами кочуют по бескрайним высокогорным пастбищам. Учитывая, что в стаде может быть до 700 овец и 200 коз, можно представить, как сложно управлять таким сложным хозяйством. Вот и приходится обращаться за помощью к Чопан-Ата.
1: Искатели легенд. Кыргызстан.

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Долгое время считалось, что Альфред Нобель не включил математику в список всех дисциплин своей премии, потому что его жена изменила ученому именно с математиком. Но это не так. Альфред Нобель не был женат.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Я прошу

Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу.

0: облако. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Искатели планета.
1: Говоря о Франции, обычно подразумевают Париж. Видимо, на это есть причины. Одна только фраза из классики чего стоит: увидеть Париж и умереть. Французская столица, конечно, интересна и красива, но в стране есть и другие привлекательные места. К таковым относится провинция Эльзас. По числу жителей вторым городом этого региона считается Кольмар. Все знают, что статуя свободы находится в США. Жителям Нью-Йорка ее подарили французы. Копия статуи украшает Токио. Еще один экземпляр стоит в Париже на Лебедином озере в Сене. И четвертая находится в Кальмаре. Почему? Потому что статуя свободы родом из этого городка. Ее отцом является скульптор Фредерик Бартальди, а матерью натурщица Изабелла Бойер. Она послужила моделью для скульптуры. Но не только этой историей известен Кальмар. Во Франции его называют «маленькой Венецией». Действительно, средневековые кварталы на берегах реки Лош выглядят очень живописно. Стены фахверковых построек буквально нависают над водой. Но главной достопримечательностью города считается Изенгеймский алтарь. Древний шедевр немецкой живописи выставлен в музее Унтерлинден. Каждый год в Кальмар съезжаются музыканты со всего мира. Они принимают участие в международном фестивале классической музыки. Что здесь удивительного? Его художественным руководителем является Владимир Спиваков. Таких праздников в течение года проходит немало. По городу можно совершить путешествие на туристском мини-поезде. Но лучше всего прогуляться пешком. Только так в полной мере можно почувствовать его очарование и древность.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жители Месопотамии выяснили, что Земля вращается вокруг Солнца примерно за 1700 лет до Коперника и Ньютона. Они также знали, что приливы вызывает Луна и что Земля вращается вокруг своей оси.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Ульяновская область.
1: Экопарк Шишкин.
2: Экологический туризм – это когда активно отдыхают на природе, не нанося ей ущерба. В походы ходят по маршрутам, оборудованным площадками для отдыха, местами для палаток и костровищами. Или отдыхают в экопарках. В отличие от обычных, такие парки представляют собой участки первозданной природы, где имеется все для активного времяпрепровождения. Примером является экопарк Шишкин, который находится на окраине Димитровграда, что на востоке Ульяновской области. Экопарк открыт круглый год. Здесь можно сходить на экскурсию на Волчью Поляну, пострелять из лука, принять участие в мастер-классе по бургерам, попить чаю из самовара и покататься на собачьих упряжках. Дети в восторге от обнимашек с дружелюбными хаски. Не обходится без фотосессий индивидуальных и групповых. Юных посетителей ждут квесты, взрослых – интеллектуальные квизы. Школьникам предлагают принять участие в программе «В гостях у хранителя леса», действие которой происходит на Волчьей Поляне. Главным героем является добрый шаман Кай, который хранит знания о природе, владеет магией и знает древние легенды. Он придумывает увлекательные занятия, организует игры, которые развивают логику и командный дух. Дети учатся мастерить скворечники и слушают историю костра. Не менее увлекательна программа «Приключения с Дедом Морозом». Она включает веселые конкурсы и катание с горки. Перед прощанием добрый дедушка в красной шубе дарит всем подарки. Квест «Снежный плен» проверит вас на прочность, ведь предстоит пронестись по заснеженному лесу на скоростном банане, а потом точно попасть в цель в стрелковом тире. В теплое время года в парке действует школа выживания. Участников обучают ориентироваться на местности, вязать узлы, разжигать костер и ставить палатку. Но больше всего положительных эмоций получаешь в питомнике хаски, где можно совершить экскурс в историю ездовых собак, приласкать, погладить, а на прощание сфотографироваться с этими симпатичными созданиями.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Все насекомые во время полета ориентируются на свет солнца или луны. Они сохраняют такой угол, при котором освещение всегда с одной стороны. Если же насекомое летит на свет лампы, то движется по спирали, поскольку ее лучи расходятся не параллельно, а радиально.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Александр Зацепин. Бриллиантовая рука.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в великой степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Умная гитара. Компания LightJam представила линейку гитар Neo, которая может изменить подход к обучению игре. Главная особенность этих инструментов — встроенная подсветка грифа. Светодиоды синхронизируются с мобильным приложением и показывают, какие струны и на каких ладах нужно зажимать. При этом индикаторы имеют цветовую кодировку для каждого пальца, что делает процесс освоения аккордов, гамм и песен интуитивно понятным. Даже чередование басовых нот и сложные арпеджио становятся доступными без помощи преподавателя. Достаточно следовать визуальным подсказкам. Сама акустико-электрическая модель Neo выполнена в корпусе с преобладанием углеволокна, что обеспечивает ее легкость и эргономичность. Инструмент имеет 21 лад из серебряно-никелевого сплава с низким профилем для удобства игры. Штатный АКБ хватает на 8 часов. Для работы в студии и выступления на живых концертах предусмотрена возможность подключения к усилительному оборудованию. Линейка также включает электрогитару в ольховом корпусе, а также полноразмерную бас-гитару, оснащенную высококачественными звукоснимателями активного типа. Фирменное мобильное приложение предлагает обширную библиотеку уроков, возможность создавать собственные аккордные последовательности и разучивать любимые песни. Оно поддерживает импорт таблатур в формате Guitar Pro, а также позволяет замедлять или зацикливать сложные фрагменты для отработки в комфортном темпе. В комплект входит ремень, сумка, набор медиаторов и кабель для подключения инструмента. При этом LightJam уже имеет успешный опыт на платформе. Предыдущая компания по сбору средств на гитару с подсветкой собрала более $1 миллиона. Если все пойдет по плану, первые поставки начнутся в сентябре 2026 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить про выражение «подвести под монастырь». Откуда у русского человека такой страх перед этим заведением? Все не просто так. Практика отправлять неугодных в монастырь получила широкое распространение при Иване III. Наказание пострижением в монахи иногда заменяло смертную казнь. Такой участи подвергались политические оппоненты, смутьяны, а чаще просто неугодные персоны и нелюбимые жены. В 1525 году неплодная жена царя Соломония Сабурова была отправлена в монастырь. Вслед за ней там оказались четыре жены Ивана Грозного. Последней такой подведенной под монастырь монаршей женой была Евдокия Лопухина. Петр I расправился с постылой супругой по примеру своих предшественников. Меры такой боялись. Если из тюрьмы можно было выйти или сбежать, то в монастыре люди оставались на всю жизнь.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Теобрамин, содержащийся в шоколаде, оказывает антибактериальное действие на полость рта и защищает от кариеса.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: «Искатели».
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал хирург Валентин Михайлович Буянов. Валентин Буянов родился в 1929 году в Подмосковье в семье учителя. После школы поступил во второй Московский медицинский институт и с первого курса твердо решил стать хирургом. Талант молодого врача заметил сам академик Бакулев и рекомендовал Валентина Михайловича в ординатуру. Позже Буянов работал в Институте грудной хирургии и участвовал в сложнейших операциях на сердце. В 1960 году Валентин Буянов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную протезированию аорты, а в 1974 – докторскую по гастродуоденофиброскопии. Очень скоро Валентин Михайлович стал профессором и заведующим кафедрой общей хирургии во Втором медицинском институте, где и проработал до конца жизни. Под руководством Буянова развивались новые научные направления – панкреатология, эндоскопическая хирургия, клиническая лимфология, ультразвуковая диагностика. За исследования в области хирургии поджелудочной железы Валентин Михайлович получил государственную премию РСФСР. Особую известность принесли Валентину Буянову и его учебники. Первая медицинская помощь, вышедшая в 1979 году, выдержала 8 переизданий и была переведена на многие языки. А учебник «Хирургия» до сих пор остается основным материалом для подготовки среднего медперсонала. За почти полвека врачебной практики Валентин Буянов выполнил более 8000 операций на сердце, пищеводе, желудке, печени, поджелудочной железе. Он воспитал 19 докторов и 67 кандидатов наук, опубликовал больше 600 научных работ. Валентин Михайлович был председателем Московского общества хирургов, членом Нью-Йоркской академии наук. Умер Валентин Буянов в 1998 году. В 2015 его имя присвоили Московской больнице, где он долгие годы работал и создавал лучшие традиции отечественной хирургии. Сегодня там стоит памятник великому врачу. Дело Валентина Михайловича живет в его учениках и пациентах, которым он смог подарить здоровье.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Взрослые домашние кошки не мяукают, общаясь между собой. Звук мяу характерен для котят, подзывающих свою мать. А взрослые кошки научились использовать этот звук для привлечения человека.
3: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов, Михаил Боярский и Лариса Долина. Человек с бульвара Капуцинов.
1: Как следует смаж оба кольта, Винчестер как следует смаж, и трогай в дорогу, поскольку сбрела тебе в голову блажь.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Перед подачей заявки на кредит россиянам стоит погасить небольшие займы и закрыть ненужные кредитные карты. Если показатель долговой нагрузки составляет менее 50%, шансы на одобрение заметно возрастают, рассказал эксперт по финансам и кредитам компании «Космовизаком» Григорий Давыдов. Он подчеркнул, что банки стали тщательнее проверять доходы клиентов и учитывать их действующие обязательства. С 1 июля 2026 года при расчете ПДН заявленный заемщиком доход, неподтвержденный документ, учитывается с дисконтом 10%. Поэтому первое правило для желающих

0: желающих получить кредит, подтвердить заработок официальными сведениями, сказал Давыдов. Банк может получить данные Федеральной налоговой службы и социального фонда через цифровой профиль согласия клиента или использовать другие надежные источники информации, пояснил финансист.
1: Копейка рубль бережет.
0: В России самой доступной рыбой стала путасу. Ее средняя отпускная цена в июле составила 82 рубля за килограмм. Об этом сообщили РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников по результатам исследования торговых предложений. Второе место заняла тихоокеанская сельдь со средней стоимостью в 93 рубля за килограмм. Третье место у каспийской тюльки. Ее средняя цена 95 рублей за кило. Следом идут черноморская килька за 97 рублей и атлантическая сельдь за 110 рублей за килограмм. Как рассказал президент ассоциации Герман Зверев, в первый раз организация провела такое исследование 3 года назад, и с тех пор рейтинг серьезно изменился. В топ-5 остались только 3 вида рыб. При этом путасу возглавила рейтинг, а тихоокеанская сельдь стала еще доступнее. Причина – рост объемов вылова и стабильный спрос на внутреннем рынке, заявил эксперт.
1: Деньги дороги, как память.
0: 28% опрошенных россиян считают оформление ипотеки наиболее сложным и эмоционально напряженным финансовым решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом Выбер.ру. 41% из них опасаются долгосрочных обязательств, а 27% переживают из-за возможного изменения доходов. 19% беспокоит вероятность роста сопутствующих расходов, а 13% признались, что испытывают дискомфорт из-за большого количества условий и документов. Большинство участников исследования испытывают стресс не только из-за крупных обязательств, но и из-за необходимости выбирать между несколькими вариантами. Так, 33% признались, что большое количество предложений банков и финансовых организаций затрудняет принятие решения. Наиболее высокий уровень финансового стресса зафиксирован среди россиян от 25 лет до 34. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: «Радиоискатель». Нас слушают в Ульяновске на 94,1 FM.
1: Ульяновск раскинулся на берегах Волги между Казанью и Самарой. Город считается полиэтническим. В нем проживают русские, татары, чуваши. Даже в общепите чувствуется восточное влияние. К примеру, в местных кафе предлагают блюда татарской кухни. Кыстыбай – это лепешка из пресного теста, начиненная пшеной кашей. Эчпачмак – аналог узбекской самсы с начинкой из баранины. Шурпа – мясной бульон с овощами. Сладость под названием чак-чак в представлении не нуждается. Город был основан в 1648 году стряпчим Богданом Хитрово. Не подумайте, что стряпчий – это повар. Так в 17 веке называлась должность царского чиновника. Помимо стряпчего, боярин Хитрово исполнял должности комнатного стольника у крюка, окольничего и оружейничего. На венце Симбирской горы он построил деревянный кремль для защиты от набегов кочевников. Город назвали Симбирском. Сегодня памятник основателю стоит на бульваре Новый Венец. Ульяновск изобилует памятниками. Больше всех увековечен Ленин, который родом из Симбирска. На втором месте стоит писатель Иван Гончаров. Он тоже родился в Симбирске. Его память увековечена мемориальной доской на родном доме на улице Гончарова и тремя памятниками в историческом центре города. Еще есть дом-памятник Гончарова на бульваре Новый Венец и мемориальная беседка Гончарова в Виновской роще. Самым оригинальным является памятник дивану Обломова, главного героя известного романа Гончарова. Он установлен в сквере неподалеку от дома, где родился русский классик. У дивана красуется пара огромных чугунных тапочек. Туристы засовывают в них ступни и охотно фотографируются. А еще в Ульяновске находится единственный в стране памятник букве «Ё». Про нее часто забывают, поэтому о существовании невезучей буквы решили напомнить таким необычным образом. В городе также есть памятники халяве, колобку, учительнице, продавцу, строителю, водовозу и даже шашлыку. Хитом считается памятник симбирциту, поделочному камню, который еще называют ульяновским янтарем.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: Искусственные новогодние елки были изобретены в компании, производившей ёршики для унитазов, и изготавливали их на том же оборудовании, что и ёршики.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

радиоискатель.

Когда упоминают автогонки, воображение непременно рисует болид на трассе Формулы-1. На деле состязаться можно на чем угодно. Даже на тракторах. С 2002 года в Ростовской области сельские механизаторы ежегодно устраивают соревнования под названием «Бизон Трек Шоу». Необычные гонки на тракторах были включены в рейтинг 155 чудес, которые нужно увидеть своими глазами. Целью яркого события является популяризация профессии механизатора. Идея необычных состязаний принадлежит директору компании «Бизон» Сергею Суховенко, который давно занимается автоспортом, завоевывает кубки на ралли-рейдах. Если гонщики соревнуются на грузовиках и внедорожниках, почему не делать это на тракторе? Конечно, трактор – машина тихоходная, он способен разгоняться максимум до 80 км в час. Зато можно в полной мере использовать мастерство управления машиной. Так на ростовских полях появилась гоночная трасса. В состязаниях принимают участие до 30 гонщиков-механизаторов. Гоночными болидами служат колесные тракторы с объемом двигателя до 5 литров. Разрешено форсировать двигатель, устанавливать устройства, обеспечивающие устойчивость и маневренность. Запрещено изменять устройство тормозной и рулевой систем. На гоночной трассе имеются крутые повороты, трамплины, скоростные участки и препятствия. Глубина водных препятствий может достигать 1 метра, а высота трамплинов – до 1,2 метра. Угол поворотов может составлять 90 градусов. Дорожное покрытие – либо грунтовое, либо щебеночное. Дистанция составляет 15 километров. Заезды парные, что усиливает эффект соревновательности. Гонки состоят из 8 этапов и длятся 5 часов. Между этапами для зрителей устраивают всевозможные экстремальные шоу. Бывало, что зрителей превышало 40 тысяч человек. В 2013 году впервые в гонках приняла участие женщина-тракторист. Победителям дарят новые современные тракторы.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Первое правило подготовки к школе – ничего не забыть. Второе – оплачивать покупки StepPay. Третье – не упустить шанс выиграть авто. Плати StepPay онлайн или на кассе и участвуй в розыгрыше гибридного автомобиля. Т-банк. Учитываются покупки через StepPay от 1500 рублей с 3 августа по 7 сентября. Общий срок до 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО Т-банк 0+.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: Запах мокрой земли, который мы чувствуем после дождя, это органическое вещество геосмин, вырабатываемое живущими на поверхности земли циана и актинобактериями.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Мумий-тролль. Питер-ФМ.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

воды. Он запер двери в домах, он прятал чьи-то следы. А мне хотелось дышать, дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода, и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в кость. Там, где вода рисует на земле круг,

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: День добрый, друзья. Сегодня я расскажу, откуда взялась голая правда. Выражение это живет уже более 2000 лет. И впервые его использовал в своем произведении римский поэт Гораций. Но правда голой стала не по его милости. Существует легенда, что однажды ложь пригласила правду искупаться в реке. Пока правда плавала, ложь украла ее одежду и убежала. С тех пор ложь ходит по миру в одежде правды, а последней приходится прятаться от людей. Поэтому с древнейших времен художники и скульпторы изображали правду в виде молодой обнаженной женщины. Это было символом честности, истины и реального положения вещей. Когда правда голая, то ничего нельзя додумать и неправильно истолковать. И выражение это используют, когда хотят подчеркнуть, что сказали все как есть, и добавить уже нечего.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик инвестор-райз-заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Во время Второй мировой войны из-за нехватки помидоров на Филиппинах стали производить кетчуп из бананов. Этот продукт до сих пор пользуется большой популярностью в стране.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал физик Виталий Лазаревич Гинзбург. Виталий Гинзбург родился в Москве в 1916 году в семье инженера и врача. Рано остался без матери, воспитывался тетей, учился дома до 11 лет, потом пошел в школу, а затем в фабрично-заводское училище. Работал лаборантом в рентгеновской лаборатории, где познакомился с будущими известными физиками. В 1934 поступил сразу на второй курс Московского государственного университета. В 24 года защитил докторскую диссертацию. На фронт его не взяли, хотя дважды подавал заявление добровольцам. С 1942 года Гинзбург работал в теоретическом отделе Физического института Академии наук ФИАНА, которым руководил Игорь Тамм. Вскоре Тамм привлек его к работе над термоядерным оружием. Виталий Лазаревич предложил использовать литий-6. Это решение оказалось ключевым и более экономичным, чем дорогой тритий. В 1953 он получил сталинскую премию первой степени за вклад в создание водородной бомбы. Научное наследие Гинзбурга огромное. Он разработал теорию переходного излучения, занимался радиоастрономией, происхождением космических лучей, физикой плазмы. Но главные достижения Виталия Лазаревича связаны со сверхпроходимостью и сверхтекучестью. В 1950-м вместе со Львом Ландау он создал полуфеноменологическую теорию сверхпроводимости, теорию Гинзбурга-Ландау. А в 1958-м совместно со Львом Питаевским Гинзбург разработал теорию сверхтекучести. В 2003 году за эти работы Виталий Лазаревич Гинзбург получил Нобелевскую премию по физике вместе с Алексеем Абрикосовым и Энтони Легеттом. Ему было 87 лет. К тому времени он уже был академиком, лауреатом Ленинской премии, обладателем большой золотой медали имени Ломоносова, премии Вольфа и множества международных наград. Гинзбург был известен не только как ученый, но и как публичный интеллектуал. В 1955-м он подписал знаменитое письмо 300 против лысенковщины. В 1998-м Виталий Лазаревич основал комиссию по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук. Последовательно выступал против клерикализации образования, защищал светский характер государства. При этом Гинзбург всю жизнь занимался наукой, преподавал, писал научно-популярные статьи, заведовал кафедрой в Московском физико-техническом институте, был главным редактором журнала «Успехи физических наук». Виталий Лазаревич умер в ноябре 2009 года на 94-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Стенки мыльного пузыря, пожалуй, самая тонкая материя, которую человек способен увидеть невооруженным глазом. К примеру, папиросная бумага или волос в несколько тысяч раз толще.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Лариса Мондрус. Джентльмены удачи.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: В России необходимо усложнить единый государственный экзамен из-за появления большого количества стобальников. С таким предложением выступил помощник президента Российской Федерации, председатель попечительского совета Российского научного фонда Андрей Фурсенко во время беседы с журналистом «Кремлевского пула» Александром Юнашевым. «Возникает большое количество стобальников. Это означает, что надо менять ЕГЭ», — сказал Фурсенко. Он призвал не бояться того, что изменения могут повлечь уменьшение среднего балла. По его словам, главная задача – это определить уровень всех ребят и распределить их по этим уровням. Работодатель может не отпустить сотрудника на школьную линейку в честь 1 сентября, даже если ребенок идет в первый класс. Об этом в «Москве-24» рассказала юрист в области трудового права и охраны труда Рената Шайдулина. Она пояснила, что День знаний не является официальным праздничным днем, поэтому режим труда работников никак не меняется. Отпустить специалиста в этом случае может только лояльный руководитель, который понимает, как родителям важно быть вместе с детьми на значимых для них мероприятиях. Законно отсутствовать в этот день на рабочем месте можно в случае, если заранее написать заявление на отпуск без сохранения заработной платы. И в завершении выпуска: большой летний бал пройдет 29 августа в Санкт-Петербурге. Об этом газете «РУ» сообщили в пресс-службе мероприятия. Бал состоится в колонном зале президентской библиотеки имени Ельцина на Сенатской площади. Вечер посетят более 400 гостей из России и зарубежья. В Россию приедут дипломаты, представители общественности, деловых и культурных кругов, а также ценители классической музыки и танцев из Германии, Австрии, Объединенных Арабских Эмиратов, Омана, Италии и Швейцарии. Организаторы мероприятия планируют воссоздать атмосферу аристократических вечеров 19-го начала 20 века. Их цель – приобщить российскую молодежь к историческим традициям, а также обучить бальным танцам, протоколу и этикету. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
2: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Если я заболею, к врачам обращаться не стану. Обращусь я к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом. В изголовье поставьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом,

0: Коридор, уйду я млечным путем.
1: Восточные истории на радиоискатель.
2: Даже сейчас на Востоке во многих странах женщинам предписано носить платки или разные головные уборы, скрывающие лицо. Однако в исламском мире в Северной Африке, в пустыне Сахара, живет народ туареги, где мужчине показываться на людях с открытым лицом неприлично. В прежние времена увидевшего лицо туарега ждала незавидная участь быть убитым им. В случае, если таковое сделать не удавалось, туарег обязан был покончить жизнь самоубийством. По обычаю, туарегскому юноше 18 лет семья устраивает праздник, на котором ему дарят синий или белый платок лисам, которым закрывается лицо, открытыми остаются только глаза. С этого момента он считается взрослым. Показываться на людях без лисама ему уже неприлично. И только во время еды позволительно спускать лисам до подбородка. Настоящий туарег не снимает лисам даже дома. Известно выражение, приписываемое жене туарега: «Я горжусь тем, что никогда не видела лица своего мужа». В противоположность этому туарегские женщины лица не закрывают, а в обществе пользуются статусом, почти немыслимым в остальном исламском мире. Девочки с раннего возраста учатся читать и писать. Мужчине же позволительно оставаться неграмотным. Хотя туареги исповедуют ислам, где разрешено многоженство, настоящий туарег женится только один раз в жизни. Эти удивительные для Востока правила связаны с тем, что туареги, как потомки древних ливийцев, практически автохтонного населения Древней Сахары, сохранили много доисламских традиций, в числе которых прежде всего матрилинейная родовая организация.
1: Точные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Картофельное пюре быстрого приготовления – несовременное изобретение. Практика высушивания и измельчения крахмалистых овощей для хранения и транспортировки известна еще со времен инков, то есть она появилась до возникновения сельского хозяйства.
1: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

0: Георгий Эммануэль, генерал кавалерии русской императорской армии. Его имя связано с величайшей европейской вершиной Эльбрусом. В XIX веке офицеры не только воевали, но и активно участвовали в исследовательских экспедициях, занимались наукой. В 1829 году генерал Эммануэль возглавил экспедицию на Эльбрус. На вершину ему подняться не удалось. Это сделал участник экспедиции кабардинец Хилар Хаширов. Тем не менее, за научные заслуги генерала избрали почетным членом Петербургской академии наук, а позже его именем назвали поляну на склоне Эльбруса. Ее хорошо знают альпинисты и туристы, поскольку на ней расположен базовый лагерь для тех, кто отправляется покорять вершину по северному склону. На камне сохранилась выбитая надпись 1829 года с 8 по 11 июля «Лагерь под командою генерала от кавалерии Эммануэль». Поляна Эммануэля находится на высоте 2500 метров. Ее размеры невелики – 2 на 1,5 километра. Площадку пересекает речушка Кызылкол. Цветущие лютики на поляне напоминают желтый ковер. В разгар сезона здесь всегда можно увидеть палатки. Альпинисты отдыхают и набираются сил перед непростым восхождением. В ближайших окрестностях поляны Эммануэля есть несколько интересных природных достопримечательностей. Среди них грибообразные останцы высотой 3 метра. Большой популярностью среди туристов пользуется источник воды с повышенным содержанием серебра. Такая вода обладает целебными свойствами. Эффектно смотрится 40-метровый водопад «Султан». Внимание заслуживают горячие нарзанные источники. С поляной Эммануэля связана нераскрытая тайна. Чуть выше поляны, на высоте 2900 метров, находится совершенно ровная черная полоса длиной около 2 километров и шириной несколько сот метров. Она настолько идеальна, что кажется искусственной. Площадку прозвали немецким аэродромом, поскольку во время войны здесь якобы садились немецкие самолеты. Однако официальных подтверждений этому нет.
1: Искатели. Россия.

Радиоискатель. Хочу все знать. Ледокольное судно является 100% русским изобретением. В 1864 году кронштадтский купец Критнов срезал носовую часть у парохода Пайлет так, чтобы он мог взбегать на лед и обламывать его. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Тина Тернер. Золотой глаз.

0: Радиоискатель. Реклама. Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Чувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.
1: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
0: Кыргызстан ждет вас этой осенью. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. Почувствуйте свободу в Великой Степи. Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. С 1 по 5 сентября. Вселенная кочевников.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

слушаете «Радио Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня поговорим о довольно грустном выражении «ваша песенка спета». Звучит оно иронично, но употребляется, когда хотят подчеркнуть, что чему-то пришел конец. Причем это может быть как конец жизни, так и конец богатства, карьеры, популярности. Есть две основные версии происхождения этого выражения – традиционная и романтичная. Первая связана с ритуалом отпевания в церкви. Когда он заканчивается, покойника отвозят на кладбище, и его земной путь уже окончательно обрывается. Вторая версия восходит к поверью, что молчаливые лебеди в жизни поют лишь один раз – перед смертью. Вот и говорят, что песенка спета, когда конец уже близок и неотвратим. Но чтобы выпуск не получился совсем уж печальным, напомню, всегда можно выйти на бис.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, стройзаказчик, девелопмент. Проектная декларация на наш.дом.рф.

Радио Искатель. Хочу все знать. Кондиционер современного типа был разработан инженером-изобретателем Уиллисом Керриером вовсе не для того, чтобы облегчать жизнь людям, а для снижения уровня влажности в типографии, так как влажность сильно ухудшала качество печати. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: радиоискатель. Нас слушают в Ярославле на 95.8 FM.
1: Ярославль – старейший город России. Считается, что его основали в 1010 году. Город настолько уникален, что его исторический центр, раскинувшийся у слияния рек Волги и Котрасли, целиком является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Он включает 140 памятников архитектуры. Ярославль – один из немногих провинциальных городов России, где представлены практически все направления русской архитектуры 16-20 веков. Совершить виртуальную экскурсию по Ярославлю позволяет денежная купюра достоинством в 1000 рублей. На ее лицевой стороне изображены герб города, памятник Ярославу Мудрому и часовня Казанской иконы Божией Матери. Фоном для часовни служит едва видимое изображение звонницы и святых ворот Спаса Преображенского монастыря. Профиль основателя города Ярослава Мудрого использован в качестве водяного знака, а на оборотной стороне красуется церковь Иоанна Предтечи. Этот единственный в России 15-главый храм был построен в 17 веке. Но не только стариной славен Ярославль. Город гордится тем, что в 1932 году здесь запустили первый в мире завод синтетического каучука. Тогда срочно требовалось заменить импортный натуральный каучук, который стоил огромных денег. Петербургский профессор Сергей Васильевич Лебедев разработал технологию производства каучука из пищевого спирта. Поскольку спирт производили из картофеля, а крупнейшим производителем этой культуры была Ярославская губерния, завод решили построить поближе к полям, в Ярославле. Колоритный город на Волге всегда был в центре внимания творческой элиты. Ему посвящали свои стихи поэты Майков, Некрасов и Ашанин. В Ярославле происходит действие романов «Война и мир», «Два капитана» и даже второй части «Робинзона Круза» Даниэля Дефо. В город приезжали легендарные французы Александр Дюма отец и Жан-Поль Сартр. В Ярославле снимали эпизоды для десятка популярных художественных фильмов, включая такие ленты, как «Экипаж», «Большая перемена» и «Кин-дза-дза».
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

«Искатель». Хочу все знать. Народная мудрость «много думать вредно» нашла научное подтверждение. Исследователи из научного института исследования мозга и биофака Московского государственного университета пришли к выводу, что люди, которые слишком нагружают свой мозг, чаще становятся алкоголиками. Хочу все знать. Радио «Искатель».

Музыка искателей. Алексей Рыбников. Тот самый Мюнхгаузен.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Покажите мне Москву, я прошу. Может, воздухом ее задышу. Покажите мне Москву без гостей, купола и полумрак площадей. Потому что верю сотням людей, рассказавших о Москве без затей. Потому что среди слухов пустых есть Арбат и есть Донской монастырь. А коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Агуджава нам тихонечко поет. Охотный ряд, охотный ряд. Бродит кот на Патриарших прудах, а на Хитровке

0: Ну покажите мне ее без прикрас. Мы пройдем по ней, и мы помолчим. Да потому что слов не будет у нас, а коли дождик воды вешние прольет, я буду рад, я буду рад. Здесь Акуджава песню Визбора поет. Охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд, охотный ряд.
1: Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горсть тепла после долгой зимы донесем. 5 минут до утра доживем. Наше море вины

Правила искателей. Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым – это значит понимать, что все люди ошибаются. Адриана Челентано для «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. 14 апреля в Южной Корее празднуют Черный день. Это так называемая альтернатива Дню Святого Валентина. В этот день одинокие корейцы надевают черную одежду и обувь, красят ногти черным лаком, идут в ресторан и едят там черную еду. Например, лапшу с черными бобами, таким образом оплакивая собственное одиночество.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Радиоискатель. Хочу все знать. Капля дождя, которая весит в 50 раз больше комара, не может убить его. Конечно, при условии, что комар находится в полете. Все дело в том, что насекомое не взаимодействует с каплей воды, то есть она не распыляется от удара, а деформируется, обтекая объект. Поэтому импульс, который получает объект, небольшой. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Татьяна и Сергей Никитины. «Москва слезам не верит».

Развиваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Цель человеческой жизни и смысл счастья заключается в том, чтобы дать максимум того, что человек может дать.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».

0: искатель. Хочу все знать.
1: Форма QR-кода вдохновлена игрой в Go, которой увлекался его разработчик, инженер Масахиро Хара.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Так останься секретом тайна третьей планеты. Ведь чем больше я знаю,

0: что же с ним стало? Он во сне мне сказал, что готовит побег и все так же ждет.
1: Радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Однажды в Испании во время игры команд второй лиги Сан-Исидро и Олимпико Каранте за 3 минуты до окончания матча игроки обеих команд были настолько недовольны судейством, что взяли арбитра в кольцо. Дело шло к драке. Однако в этой непростой ситуации судья, сохраняя полное спокойствие, достал красную карточку и показал ее сразу обеим командам. В итоге на скамейку отправились 22 футболиста. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Геннадий Гладков. Обыкновенное чудо.

0: Радиоискатель. Здесь и сейчас.
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой Бровке, по самой Бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то даже день.

В распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь бред. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди. Сырая палатка.

0: приходишь счастливым, приходишь, привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья, два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней, то взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка, и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь, привет.
1: Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Телевизор – это сегодня главное зло. И неважно, в какой части света он работает. Константин Хабенский. Для радиоискатель.

Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Впервые в истории использовать скобку в качестве улыбки догадался русский писатель Владимир Набоков. Он писал корреспонденту «Нью-Йорк Таймс»: «Я часто думаю, что должен существовать специальный типографский знак для улыбки. Какой-то вогнутый знак, круглая скобка на спине, которую я сейчас мог бы использовать в качестве ответа на ваш вопрос».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель. Где-то

0: по-прежнему.
1: Радио «Искатель». В этом есть смысл.

Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. «Соломенная шляпка».

Какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачьте по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните.

nas. Ivetta, Lisetta, Musetta, Janetta, Georgetta. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета.

Сюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

0: женюсь. Ай, женюсь. И холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, расставание не для нас. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета, вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржета. Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта.
1: Радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал, и кто этому рад.

0: Правила искателей.
1: Я никогда не чувствую усталости после того, как закончу какое-то дело. Но я всегда чувствую усталость, когда дело еще не закончено. Жан-Клод Ван Дамм. Для радио «Искатель».

ли ветер в ладони сережку ольховую? Начнет ли кукушка сквозь крик поездов куковать? Задумаюсь вновь и как нанятый жизни столковываю, и вновь прихожу к невозможности истолковать.

другим, кто тихонько ее разломил. Пусть нам не дано изменить все немедля, как хочется. Когда изменяемся мы, изменяется мир. Сережка ольховая, легкая, будто пуховая —

никогда мне ничто не похоже на просто пустяк. Яснеет душа переменами неозлобимая, друзей не понявших и даже предавших прости. Прости, пойми, если даже разлюбит

0: моя, когда мне ничто не похоже на просто пустяк.
1: Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Как правило, в автомобилях марки Porsche ключ зажигания расположен слева от руля. Сделано это отнюдь не для левшей, а для удобства первых автогонщиков. По правилам первых автогонок Лимана, водитель должен был добежать до машины, запрыгнуть в нее и начать движение. Соответственно, такое расположение ключа зажигания обеспечивало гонщикам преимущество на старте.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.
2: Мы выбираем путь, идем к своей мечте.

0: Музыка искателей.
1: Михаил Боярский. Гардемарины вперед!

сейчас я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: какой ты нафиг танкист?
1: Вы слушаете радиоискатель.

0: Правила искателей.
1: Все в жизни нужно зарабатывать трудом, талантом и способностями. Даже везение. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В оригинале у поговорки «Век живи, век учись» есть продолжение. Она происходит от фразы древнего мыслителя Сенеки. «Век живи, век учись тому, как следует жить».
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Евгений Крылатов. Гостья из будущего.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Дело в том, что жизнь, она коротенькая, понимаете? Она очень короткая. Кто-то замечательно сказал, что Бог нам дарит. Бог рассчитывает, какой длины будет твоя жизнь. А вот какой ширины, широты, это от тебя зависит.
2: Александр Абдулов. Для радио «Искатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Компания «Кольт» до сих пор выпускает легендарный револьвер образца 1873 года. Много лет назад оружию было дано прозвище «Миротворец». Его создавали для американской кавалерии, однако самое широкое использование модель получила во времена Дикого Запада. «Миротворец» пользовался популярностью среди шерифов, ведь их работой как раз было следить за спокойствием в городках. К тому же в шестизарядном «Кольте» использовались патроны такого же калибра, что и в винтовках. А это упрощало жизнь любителям обоих видов оружия. «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Павел Смеян. Мэри Поппинс, до свидания.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Согласно признанным авиационным техническим испытаниям, шмель не может летать из-за формы и веса его тела по отношению к общей площади крыла. Шмель не знает этого, поэтому он все равно летит вперед. Игорь Сикорский, авиаконструктор. Для радио «Искатель».
2: День воспоминаний, ленты голубой, опоясал теплый вечер. Все, что было с нами, можешь взять с собой и хранить до первого.

0: надежда есть, надежда есть.
1: Радиоискатель.

0: «Хочу все знать».
1: У фольги есть две стороны – глянцевая и матовая. Так получается в результате технологического процесса производства фольги. Та сторона, что соприкасается со станком, становится матовой, а другая – нет. С точки зрения применения в кулинарии, обе стороны фольги функционируют одинаково.
0: «Хочу все знать». «Радиоискатель».

0: Музыка. Музыка искателей. Андрей Миронов. О бедном гусаре замолвите слово.
1: Я пью за здоровье немногих, немногих, но верных друзей. Друзей неуклончиво строгих, в соблазнах изменчивых дней. Я пью за здоровье далеких, далеких, но милых друзей.